попкорн, или, как было у меня написано на пластинке в детстве, воздушная кукуруза. Ну или просто-напросто мелодия из телепередачи «Спорт Лото». 3:20 в столице, дальше на Ретро-ФМ Билли Джоэл, Игорь Иванов, Элтон Джон. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.

Теперь сижу я рот разинув, сижу я рот разинув. Когда выходишь ты к доске, не знаю, что с тобой случилось, но точно знаю лишь одно –

общества трудно избежать одиночества. Билли Джоэл примерно об этом по-английски. 3:35 в столице. Дальше на Red FM Paradiso, Blue System и веселые ребята. И ровно через 3 минуты.

Банда Амигос, адиос, танцую-танцую, товарищи, пока-пока. Ну, вот совершенно неожиданное предложение среди ночи. Но если вдруг у кого уже раннее утро, можно Байланда. Байланда под музыку Ретро FM. Дальше, например, группа Joy и Аида Ведищева с лесным оленем.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Для тех, кому срочно нужно проснуться, вот вам бодрящий Педро вместо третьей чашки кофе. К примеру, Рафаэла Карам на Ретро FM, дальше Самоцветы, Кали Минок и Валерия на Ретро FM через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. 4:20 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Совершенно никто не виноват, и ничего тут не поделаешь. Любишь ты, к примеру, закаты больше, чем рассветы, ну то есть сова, а вставать приходится с позаранку. Ну, ничего не поделаешь. Такая работа. 4.34 в столице. Дальше на Ретро-ФМ группа «Браво», Умберто Тоци. И бум-бум-бум-бум-бум.

0: Столько, поскольку четко не обозначена, так сказать, местность, каждый подставляет свою любимую чудесную страну. Ну а тем, кто сейчас в чудесной стране какой-нибудь проводит свой отпуск, привет-привет. 4:48 в столице. Дальше на Ретро ФМ Мадонна, Джон Леннон. Ровно через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: все вместе. Ламбада, ламбада, как говорится. 5:20 в столице. Это значит, что если где-то уже вовсю творческий рабочий процесс проходит, можно вместо производственной гимнастики гуськом пройтись, так сказать, по офису под любимую музыку. Red FM просыпаемся. Modern Talking, веселые ребята и диджей Мендес через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. С добрым утром.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

А если я заболею, то к врачам обращаться не стану. Ну, примерно про это же Modern Talking. Никаких докторов, друзья. Если что, друзей зовем, друзья поддержат, помогут. Ну и на ноги поставят, чтобы потом совместно что-нибудь этакое изобразить. В смысле хореографических миниатюр, я имею в виду. Дальше на Red FM Сандра, Байла Байла Камига и Алексей Глызин через 3 минуты ровно. 5, 3-4 в Москве.

Потихонечку, говорит Сандра, будто знает, что сегодня, 21 августа, отмечается Всемирный день лени. Ну, тут, конечно, сразу хочется как-то взять, да и отметить этот прекрасный день, но работа ждать не будет. 5:49 в столице, это Ретро FM, а дальше Дезервис «Синяя птица» буквально через несколько минут.

Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров.

0: Багамская мама, ну, наверняка, очень заботливая мама. Посвящается по этому поводу всем, кто сейчас по хозяйству хлопочет, ну, там, завтрак готовит и прочее, прочее. 6:20 в столице. Завтракаем под музыку Ретро-ФМ. Иванушки, Джой, Валерий Сюткин через пару минут.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
6: Вечеринка. Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты.
6: В неповторимом миксе.
7: Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Жареный пух.
1: Ни пуха, ни жары. И это неплохо. Однако лето все еще. И сегодня, 21 августа, между прочим, отмечается Всемирный день комара. В общем, если рядом там кто-то зудит, поздравьте товарища кровососа. А потом уже шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Да и шмык-шмык-шмык-шмык. Дальше Юрий Антонов, Абба, Майкл Джексон. Через 3 минуты.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

Если вдруг взгрустнется, тогда нужно включать Retro FM, и грусть улетит в неведомые дали. 6:49 в столице. Через пару минут на Retro FM будут Фэнси, оркестр Поля Мориа. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь. А ровно в 7 встречайте Юрия Гурьянова, и будет вам летняя смена на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Не может быть! Не верю! Да ладно! Пятница, 7 часов. Доброе утро! Как-то истерически немножко получилось. Вадим Ривман спокойнее гораздо обо всем важном сейчас расскажет.
1: Попробую. Доброе утро всем. Итак, в Минтрансе подготовили новый вариант правил проведения техосмотра автомобилей. Как следует из проекта постановления правительства, изменения могут вступить в силу с 1 марта следующего года. Основное нововведение коснется таксистов. Проводящая ТО организация сможет проверить в специальном реестре наличие соответствующего разрешения. Если авто числится в списке, то срок действия диагностической карты сократится. Для машин старше 5 лет он составит 6 месяцев, а для автомобилей поновее 12. Сейчас нет никакой необходимости проводить в России массовую мобилизацию. Такое мнение высказал журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно, заявил Небензя. Ранее слухи о возможной мобилизации прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Подобные публикации он назвал, цитирую, «пургой и провокацией, разжигаемой врагом». Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красным. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Напомню, новая форма национальной валюты будет повсеместно внедряться в стране уже с 1 сентября. С этого момента у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения основных банков. На главной странице будет кнопка с соответствующим логотипом. Будет введен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. При этом деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. С сентября оплату в цифровых рублях начнут принимать крупные торговые сети. Для совершения покупки нужно будет в приложении банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль, ну и подтвердить платеж. Ну и последнее. В подмосковном городе Видное местный водитель нашел нестандартный способ удерживать за собой парковочное место. Он оставляет на нем детскую машинку с угрожающей запиской. По данным телеграм-канала, когда настоящий автомобиль покидает парковку, его место тут же занимает игрушечное авто, на лобовом стекле которого прикреплена надпись «Тварь, не трогай». Дополнительно перед ним установлен красный пластиковый барьер, также прямо на асфальте оставлено предупреждение «Не трогать». Отмечается, что этот метод бронирования водитель использует уже вторую неделю подряд, ну а комментарии под этим постом, разумеется, уже появились самые разные.
0: Нет, ну погодите, а что? А он там, если всю жизнь живет, например, да, и всегда он тут ставит машину, а зимой снег он там чистит, понимаешь?
1: Аргумент и... один в основном.
0: Да. Ему же нужнее, конечно, но это место парковочное.
1: И машинку вот эту маленькую он тоже чистит все время.
0: Видимо, так. Ну, слушайте, если серьезно, друзья, ну не делайте, пожалуйста, так. Не будьте как вот как он. Это неправильно.
1: Я поддерживаю абсолютно. А еще расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96.73. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Ретро-ФМ. Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: где-то мы еще не одеты. Ну, не все, конечно, некоторые уже успели. Но в целом такое нормально для этого времени суток, ничего страшного. Тем более, что гороскоп можно вообще слушать в любом состоянии, неважно, в чем ты сейчас. Главное, как следует надо прильнуть. Вот так давайте скажем, правильное слово наконец-то нашлось. Ну тогда начинаем. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз.

0: нас на сегодня.
1: Да что ж такое-то, разорался с утра опять. Ладно, давайте спокойнее. 21 августа сегодня, пятница. День будет наполнен легкостью и желанием действовать. Будет располагать к общению и планированию. Овны сегодня хорошо пройдут поездки, обучение и все, что связано с расширением кругозора. Тельцы, вы сможете успешно решить вопросы, связанные с банками или долгами. Близнецы, отношения и партнерство сложатся удачно, если вы будете не слишком жесткими. Раки, сегодня самые сложные задачи будут вам по плечу. Ничего не бойтесь. Львы, подумайте, на какой опыт из прошлого вы можете опереться и что взять с собой в будущее. Девы, ваши идеи по обустройству пространства сегодня смогут найти подходящую форму наконец-то. Весы, день хорош для важных разговоров и всего, что дает ощущение движения вперед. Скорпионы, у вас хорошее время для покупок, особенно если вы планируете купить что-то на долгий срок. Стрельцы, уделите своему внешнему виду чуть больше внимания. Это станет для вас поддержкой и добавит сил. Козероги, дела сегодня будут идти легче обычного, если вы не будете привлекать к ним ненужного внимания. Водолеи, посвятите часть дня анализу своих целей и составлению примерного плана на будущее. Рыбы, у вас сегодня подходящий день для общения с руководством и решения важных вопросов.
0: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Я, конечно, понимаю, что все те, кто просыпается утром, знают о том, какие там бывают плюсы в это время суток. Ну, вот это то, что без спешки, все идет вроде как ровно. Хотя, ну, без спешки это такое спорное утверждение. Кто-то, может быть, торопится и опаздывает. Ну, да ладно. А вообще, ранний подъем, говорят, помогает держать в норме внутренние часы организма. Вообще-то, в целом, полезно для здоровья. Опять-таки, если высыпаешься. Но вот из очевидных, из самых для меня плюсов, которые я в свое время для себя нашел, я довольно долго проработал утром, в свое время больше 3 лет. И когда привыкаешь просыпаться рано, то вот, знаете, люди делятся на 2 типа. Те, кто рано просыпается, они в выходные отсыпаются в субботу и воскресенье. А у меня как-то так вот, ну, раз я просыпаюсь рано, то тело само в субботу также рано-рано в 6 утра или там, не знаю, в 5 тоже просыпается. И ты вместе с телом, соответственно, тоже просыпаешься, как будто бы деваться некуда. Но плюсы-то какие? Все еще спят вокруг. Соседи тоже спят даже. И такая тишина, и благодать. И ты один, и тебе хорошо. И никто тебя не трогает, ни с чем не докапывается. Никто не звонит. Ой. Ладно, все. Про плюсы утра продолжим, я думаю, говорить. Но во всяком случае думать точно под музыку здесь на Retro FM под классно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Еще раз, сегодня пятница. Это тоже бодрит, на самом деле. 21 августа на календаре.
1: С новым летним утром. Летняя смена на Retro FM.
2: Реклама.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: Максидом.
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
10: Утреннее шоу.
11: Первая смена.
10: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
11: Первая смена.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Группа «Мираж» продолжает мотивировать и тех, кто улетит, и тех, кто останется. Кстати, если вы вдруг уезжаете, ну так получилось, вы же помните, да, главное правило, что нужно делать перед поездкой? Нужно обязательно брать нас с собой, потому что у нас тут так много всего классного на Ретро FM. Мы такие хорошие. Ну вот, например, Вадим Ривман всегда появляется с новостями тоже. Хороший человек.
1: Везде могу рассказать о них.
0: Доброе утро.
1: И сейчас этим займусь. Доброе утро. Итак, россияне с 1 сентября смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ с учетом суммы страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Об этом заявила доцент РЭО имени Плеханова Екатерина Голубцова. Эксперт отметила, что итоговая сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой гражданин платит налоги со своих доходов. В расчете выплаты учитываются деньги, уплаченные как за самого налогоплательщика, так и за его супругу, детей или близких родственников. Операторов связи хотят штрафовать за ущерб, который они наносят жилым домам при прокладке интернет-сетей. С такой инициативой в ФАС обратился комитет торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ. По данным комитета, провайдеры часто допускают нарушения, провисание кабелей, отсутствие маркировки, самовольное подключение к электропитанию и порчу общего имущества. 88% судебных споров инициируют управляющие компании, и суды удовлетворяют их требования в 85% случаев. Первая учебная неделя у большинства школьников в этом году будет короткой, всего 4 дня. Учебный год начнется, напомню, во вторник, 1 сентября. Для школ с 5-дневной системой обучения занятия закончатся в пятницу, а при 6-дневной в субботу. Сами сроки учебного года, рекомендованные Минпросвещения, остались неизменными. Окончание не ранее 26 мая. Что же касается того, как именно пройдет первый учебный день, то это решает каждая образовательная организация самостоятельно. По словам эксперта Минпросвещения Максима Костенко, 1 сентября может быть как обычным учебным днем с уроками по расписанию, так и состоять из торжественной линейки, классного часа и внеурочных занятий. Минтранс разработал проект новых правил техосмотра, позволяющий операторам проверять, зарегистрирован ли автомобиль как такси. Документ планируют ввести с 1 сентября будущего года. Запрос в реестр позволит выявлять машины, работающие в такси, без фонаря на крыше и других внешних обозначений. Срок действия диагностической карты определят с учетом статуса и возраста автомобиля. Такси должны проходить техосмотр ежегодно, машины старше 5 лет раз в полгода. Перечень проверяемых узлов и запрещенных неисправностей менять не будут. Операторов также обяжут сверять госномер, марку, модель и категорию автомобиля. Еще назову курсы валют. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96.73. А далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро FM. Я желаю вам удачного дня.

0: 1977 году эта песня попала в Книгу рекордов Гиннесса. 18 миллионов копий было продано этого трека. Вместе с ним группа «Бакара», естественно, тоже попала как женский дуэт с самым большим объемом продаж на тот момент. Вот скажите, друзья, какие у вас рекорды были? Ну вот, например, за сегодня что-нибудь было такое? Я молодец сегодня, сразу скажу. Я сегодня проснулся с первого будильника, а не с 15-го, как обычно. Видите? А еще... Но... На самом деле я соврал, конечно, нет. Такого никогда не бывает. Ну, попробовать-то стоило, конечно. Так, под музыку дальше продолжаем пробуждение. Виктор Салтыков, скоро электроклуб «Альбана» и «Рамина Пауэр». Все это здесь, на Ретро-ФМ. В Москве уже 7 часов и 36 минут. Доброе утро.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Суставы лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
3: Ретро-ФМ.

0: Это Blue System, Ромео и Джульетта. Я не твоя Джульетта, а ты не мой Ромео. История, в общем, грустная. И все. Все, дальше каждый идет своей дорогой, получается. Знаете, как у меня буквально 5 минут назад, я попытался купить бутерброд в автомате. Ну, тут у нас в коридорчиках. А там не алло. Ну, бутерброд есть, а связь с банком не работает. И всякое такое. Простоял минут 5. Все. Короче, выхожу в эфир голодный. Вот. Ну, так что... Ну, пусть это будет самой большой неудачей этого часа, правда? Вообще прорвемся, конечно. Музыка наша все, Pet Shop Boys до завершения этого часа. Алиса Фрейндлих появится с красивой песней. В Москве уже 7 часов и 50 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: Летний день начинается с летней смены на Retro FM. Дорогие гости
2: на Retro FM.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенду мини-ленты! Почки, фигурки на ключи и на рюкзак! Непростые игрушки! Поличный сад! Подробности на сайте, если не знаком! Mini-lenta.lenta.com.
14: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
15: Топ-5 покупок месяца.
16: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: JQJ7. Впечатлить друзей.
15: Амода C7. Собрать взгляды.
16: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
15: А выбрать нужно только одну?
16: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки?
19: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: В Москве 8 часов и 1 минута. Пятница, 21 августа. Продолжается «Доброе утро». И Вадим Ривман продолжает приносить нам новости, все несет и несет. Вот снова здесь.
1: Меня несет. Доброе утро. С новостями пришел, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, россиянам пообещали снижение ставок по кредитам к концу года. Ставки по потребительским кредитам, как сообщается, составят 27-30%, по рыночным автокредитам 17-19%, по рыночной ипотеке 15,5-17% годовых. Такой прогноз, по крайней мере, газете «Ру» дала экономист Юлия Кузнецова. По ее словам, медленно будут дешеветь необеспеченные кредиты и кредитные карты. Здесь банк несет значительно больший риск невозврата. Ипотека и качественные автокредиты способны реагировать быстрее, поскольку у банка есть залог, отметила экономист. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ с суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Об этом пишет РИА Новости. Льгота доступна гражданам, оформившим договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. Самолет Ан-3 с пожарными совершил жесткую посадку и загорелся на Сахалине. ЧП произошло в Тымовском районе. Самолет принадлежит авиалесоохране. На борту было 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарной сахалинской авиабазы. Всем удалось эвакуироваться, никто не пострадал. Ну а по факту ЧП организована доследственная проверка. Минздрав России с 1 сентября вводит новые требования к оформлению карты учета диспансеризации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ ведомства. Теперь врачи будут обязаны вносить в карту данные о липидном профиле пациента. В частности, будут учитываться уровни холестерина разной плотности. Кроме того, медики должны будут фиксировать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. По итогам второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты. И последнее. В Екатеринбурге местные жители обнаружили нестандартный способ борьбы с дорожными дефектами. На улице Горького яму в асфальтовом покрытии закрыли обычным белым полиэтиленовым пакетом. Снимки необычной заплатки появились в телеграм-канале «Уралмеш», который первым обратил внимание на эту ситуацию в российском городе. Пользователи соцсетей, естественно, активно отреагировали на опубликованные фотографии. В комментариях к посту горожане иронизировали под находчивостью неизвестных дорожных рабочих. Вот такая история, Юра.
0: Слушай, я вообще не понимаю, что они до людей-то докопались. Они же проблему закрыли пакетом. Да. Закрыли, все. Яму не видно. Не видно. А значит, ничего нет, все в порядке. Не мешайте людям делать свою работу.
1: Обозначили проблему. Теперь осталось ее только решить. Да. Но у меня здесь еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 36 копеек. Евро 96.73. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.
2: Летняя смена на Ретро-ФМ.

0: план хотя бы мысленно. Ходим, перемещаемся по Парижу. Да мы вообще много где можем себе всякого разного нафантазировать. Специалисты большие в этих вопросах. Где бы вы ни находились, физически или, может быть, парили где-нибудь, неважно. Сейчас будет очень важная информация для всех нас, здесь собравшихся.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, очень внимательно. 21 августа, пятница. День будет наполнен легкостью, желанием действовать, будет располагать к общению и планированию. Овны, сегодня хорошо пройдут поездки, обучение и все, что связано с расширением кругозора. Тельцы, вы сможете успешно решить вопросы, связанные с банками и долгами. Близнецы, отношения и партнерство сложатся удачно, если вы будете не слишком жесткими. Раки, сегодня самые сложные задачи будут вам по плечу, ничего не бойтесь. Львы, подумайте, на какой опыт из прошлого вы можете опереться и что взять с собой в будущее. Девы, ваши идеи по обустройству пространства сегодня смогут найти подходящую форму. Весы, день хорош для важных разговоров и всего, что дает ощущение движения вперед. Скорпионы, у вас хорошее время для покупок, особенно если вы планируете купить что-то на долгий срок. Стрельцы, уделите своему внешнему виду чуть больше внимания, это станет для вас поддержкой и добавит сил. Козероги, дела сегодня будут идти легче обычного, если вы не будете привлекать к ним ненужного внимания. Водолеи, посвятите часть дня анализу своих целей и составлению примерного плана на будущее. Рыбы, у вас сегодня подходящий день для общения с руководством и решения важных вопросов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Драматично, поэтично, красиво. Крис Норман, Midnight Lady. Голос с грустинкой, к сожалению, в голосе легким, а может и не легким. Все по классике жанра, друзья. Все по классике драмы. Кстати, всей вот этой вот красотой музыкальной, в том числе, очень удобно наслаждаться при помощи нового мобильного приложения Retro FM. Да, теперь у нас такое есть. Теперь все стало еще удобнее. Слушаем эфир, подкасты и множество других потоков. Все очень легко. Одна кнопка, одно нажатие и готово. Называется приложение Radio Hub. Ищите, скачивайте во всех магазинах приложений, запускайте, наслаждайтесь, где бы ни находились. Ну, а дальше в летней смене продолжим наслаждаться красивыми песнями. Скоро Софирис Бекстер, Юрий Шнов и Ласковый май и много чего еще. Ну, я здесь тоже побуду с вами какое-то время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Доброе утро.
1: С 7 до 11. Летняя смена на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успейте! За легендой. 8 800 222 0770.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донский». И легенды. Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
10: Спонсор часа – ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
11: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
12: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
8: Ретро-ФМ.

0: Ну вот как тут не вспомнить, что сегодня пятница? Танцы с утра пораньше. Софелис Бекстер, Heartbreak Make Me a Dancer. Ну, не обязательно, чтобы причина всегда была такой драматической, чтобы дела сердечные вот эти неудачные. Пятница настраивает, продолжает 21 августа на календаре. Дальше пришло время послушать о важном.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Представители 55 государств подтвердили участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы в сентябре. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Приглашение направили более чем 100 стран и 12 международных организаций. Среди тех, кто уже подтвердил участие, представители СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Всего по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано 4436 кандидатов. С завтрашнего дня на ряде улиц вводится запрет на остановку и стоянку транспорта с эвакуацией нарушений. Ограничения коснутся улицы Пржевальского, 25/1А, улицы Магнитогорская, 1А/25 и участка Магнитогорская от строения номер 6А до строения 10. Также вводятся ограничения по переулку Соборному. От улицы Темирницкая до Московской запретят остановку и стоянку с двух сторон на проезде с восточной стороны, а в створе улицы Темирницкая на проезде с западной стороны. Дорожная компания «Дотранс» получила новые контракты от Минтранса Ростовской области на содержание региональных и межмуниципальных дорог, мостов, путепроводов. Общая сумма – 5 миллиардов рублей. По четырем контрактам на 4,5 миллиарда рублей компания будет обслуживать около 7,5 тысяч километров дорог в районах Ростовской области, а также в Азове, Батайске, Новошахтинске и Ростове. Еще 230 миллионов предусмотрено за содержание 230 мостов, путепроводов. На покупку квартиры в новостройке Ростова без кредита жителю региона пришлось бы откладывать всю зарплату почти 8 лет. Средняя стоимость квартиры в новостройке составляет около 7 миллионов 300 тысяч рублей, а средний доход – 78 тысяч рублей в месяц. При таких показателях срок накопления составляет почти 8 лет. В среднем по России на собственное жилье без ипотеки сейчас нужно копить 6,5 лет. За последние 7 лет цены на недвижимость росли быстрее доходов. Стоимость квадратного метра увеличилась на 151%, а зарплаты – на 123%. Дольше всего копеек на квартиру приходится жителям Карачаева, Черкесии, 16 лет, а меньше всего в Ненецком округе, где показатель составляет 3 года. О курсе валют: доллар 83 рубля 36 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 73 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
1: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячий песок.

0: Ну вот хорошо, когда есть такое равновесие с погодой и музыкой, которая звучит горячей, жаркой. Слушаешь про что-нибудь жаркое и думаешь, как хорошо, что у нас не жарко. А потом, может быть, и не очень хорошо, потому что неделя еще остается у нас, ну, чуть больше, ладно, до конца лета календарного. Но, тем не менее, смотрите, вот, например, нас, москвичей, уже начинают пугать осенними погодами. Тут специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сказал, что буквально с 24 августа начнет к нам уже стучаться осенняя погода. Это как всегда, знаете, никто не просил у погоды этого, она вдруг возьми да и постучи. А главное, чтобы не по голове. А по его словам, Евгения Тишковца, днем в воскресенье 23 августа уже придет какой-то холодный атмосферный фронт. Хотя, ну, термометры еще пока что до плюс 25 покажут. Ладно, нормально. В общем, все хорошо. Давайте двигаться вперед. Главное, чем мы согреваемся, не забывайте, это хорошим утренним настроением и музыкой, которая звучит только в эфире Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Первая смена.
4: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Первая смена. Ретро-ФМ.
6: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
8: И включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
10: 15+.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кстати, интересно, что вот тот самый легендарный танец под эту песню, ну, в виде букв, который мы делаем с помощью своих рук, ног и частей тела, в виде букв имеется в виду Y, Y, M, C, A. Ну, в этом и состоит, на самом деле, танец известный. Дело в том, что его придумали не сами участники группы Village People. Его, ну, совершенно случайно создали зрители на телешоу, просто неожиданно начав вот так вот танцевать. Друзья, мы с вами можем и пританцовывать, и можем, не знаю, можно ножкой притопывать, ручкой прихлопывать, как угодно. Просто наслаждаемся красивой музыкой здесь, в эфире Ретро-ФМ, но не только музыка. Одной единой, естественно, в ближайшее время будут новости, игра Все здесь, в летней смене на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Ашанимся? Это значит, с выгодой закупаемся. Фарш «Ашан. Красная птица» по-деревенски 400 грамм по покупательной цене. Всего за 149,99 до 26 августа. Все начинается с «Ашан».
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
14: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
15: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
19: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
20: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Московское время 9 часов и 1 минута. Пятница, 21 августа на календаре. И продолжает внимательно следить за тем, что происходит. Вадим Ривман сейчас расскажет все нам.
1: Доброе Обязательно утро. Сделаю тогда. Доброе утро. Итак, операторов связи хотят штрафовать за ущерб, который они наносят жилым домам при прокладке интернет-сетей. С такой инициативой в ФАС обратился комитет торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ. По данным комитета, провайдеры часто допускают нарушения, провисание кабеля, отсутствие маркировки, самовольное подключение к электропитанию и порчу общего имущества. 88% судебных споров инициируют управляющие компании, и суды удовлетворяют их требования в 85% случаев. Сейчас нет никакой необходимости проводить в России массовую мобилизацию. Такое мнение высказал журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно, так заявил Небензя. Ранее, напомню, слухи о возможной мобилизации прокомментировал и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Подобные публикации он назвал, цитирую, «пургой и провокацией, разжигаемой врагом». Логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красным. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Напомню, новая форма национальной валюты будет повсеместно внедряться в стране уже с 1 сентября. С этого момента у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения основных банков. На главной странице будет кнопка с соответствующим логотипом. Все операции для россиян будут бесплатными. С сентября же оплату в цифровых рублях начнут принимать крупные торговые сети. Для совершения покупки нужно будет в приложении банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль, ну и, соответственно, подтвердить платеж. Ну и последнее. Житель Тольятти украл сабборд, чтобы переплыть Волгу и не опоздать на работу. Правоохранители задержали гражданина, фигурант признал вину. По его словам, он позаимствовал доску на турбазе, чтобы пересечь Волгу и вовремя попасть на рабочее место. По словам тольяттинца, он преодолел на доске свыше 30 километров. После этого оставил сабборд у знакомой женщины, но впоследствии она его выбросила. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту кражи, при этом фигурант уже компенсировал полную сумму ущерба, нанесенного владельцу имущества. Ну что, Юра, вот такая тяга попасть на работу вовремя, а?
0: Все, на все что угодно готов пойти. Слушай, да. Я же подумал, такой зарождающийся саббордшеринг, да? Это да, такой да, в самом зачаточном состоянии.
1: Кстати, может быть. Будет ли он востребован, конечно, мы не знаем. Но мы знаем курсы валют на сегодня, уже озвучиваю. Итак, курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96.73. Ну а с вами остается Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. Я желаю вам хорошего дня.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: нелегкие, то, ну, как минимум, делаем вид, что проснулись и готовы действовать. Друзья, успех впереди, даже в этом не сомневаемся. Ну, под такую-то музыку.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, что там у нас? Сегодня 21 августа, пятница. День будет наполнен легкостью и желанием действовать. Будет располагать к общению и планированию. Ну вот видите? Овны сегодня хорошо пройдут поездки, обучение и все, что связано с расширением кругозора. Тельцы, вы сможете успешно решить вопросы, связанные с банками или долгами. Близнецы, отношения и партнерство сложатся удачно, если вы будете не слишком жесткими. Раки, сегодня самые сложные задачи будут вам по плечу. Ничего не бойтесь. Львы, подумайте, на какой опыт из прошлого вы можете опереться и что взять с собой в будущее. Девы, ваши идеи по обустройству пространства сегодня смогут найти подходящую форму. Весы, день хорош для важных разговоров и всего, что дает ощущение движения вперед. Скорпионы, у вас хорошее время для покупок, особенно если вы планируете купить что-то на долгий срок, что-то серьезное. Стрельцы, уделите своему внешнему виду чуть больше внимания. Это станет для вас поддержкой и добавит сил. Козероги, дела сегодня будут идти легче обычного, если вы не будете привлекать к ним ненужного внимания. Водолеи, посвятите часть дня анализу своих целей и составлению примерного плана на будущее. Рыбы, у вас сегодня подходящий день для общения с руководством и решения важных вопросов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Это Баккара, Sorry, I'm a Lady, извините, но я дама. Девушка, девочка, женщина, нужно подчеркнуть. Вот интересно, что мы, мужчины, готовы простить женщинам? Ну, есть ответ на этот вопрос. Есть данные опросов, я бы сказал, даже больше. Значит, чаще всего мужчины готовы простить женщинам легко абсолютно бытовые ошибки и всякие эмоциональные слабости, ну, неумение готовить, опоздание, излишнюю болтовню. А вот критические поступки, серьезные, вроде измены или предательства, прощают не все мужчины, но, кстати, довольно много. От 40 до 50% мужчин прощают. Вот так и живем, друзья. Кстати, ну, в большей степени мы, конечно, живем красиво и слаженно, потому что слушатели ретро-ФМ все поголовно хорошие, правда? Попробуйте только с этим поспорить. Дальше музыка классная. Впереди у нас Владимир Кузьмин, Шакира и много чего еще хорошего. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка. И любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Вечеринка ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: самый настоящий рок-н-ролл. Жаришка от мастера. Владимир Кузьмин точно знает, с какой стороны подходить к гитаре и как к ней правильно прикасаться, где потрогать, за что подергать. Ну, чтобы она издавала вот такие лихие звуки. И это я еще все про гитару. Да, Вадим Ривман про новости. Он снова с нами. Доброе утро.
1: Обязательно расскажу о них. Доброе утро. Итак, россиянам пообещали снижение ставок по кредитам к концу года. Ставки по потребительским кредитам составят 27-30%, по рыночным автокредитам 17-19%, по рыночной ипотеке 15,5-17% годовых. Такой прогноз газете «Ру» дала экономист Юлия Кузнецова. По ее словам, медленно будут дешеветь необеспеченные кредиты и кредитные карты. Здесь банк несет значительно больший риск невозврата. Ипотека и автокредиты способны реагировать быстрее, поскольку у банка есть залог, отметила экономист. В зону паводка на Амуре и Уссури в Хабаровском крае попали 18 населенных пунктов. Об этом сообщили в МЧС региона. По мере смещения паводка на Амуре и Уссури в зону подтопления попадают новые участки местности. В Амурском районе подъем уровня в Амуре привел к подтоплению дач и дорог. При этом в Хабаровске, Хабаровском и Нанайском районах обстановка остается стабильной, новых подтоплений не фиксируется. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года, а об этом пишет РИА Новости. Льгота доступна гражданам, которые оформили договор со страховой компанией на себя или на близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно с суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. Температура воздуха в Москве начнет плавно снижаться, начиная с 24 августа. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на следующей неделе погода в российской столице начнет готовиться к осеннему сезону. Уже в ближайшее воскресенье в город придет холодный фронт, но, по словам синоптика, его выраженность будет слабой. Температура воздуха достигнет плюс 22-25 градусов. В понедельник тоже будет неплохо, под утро, правда, посвежее, плюс 11-14, днем 19-22 градуса, отметил Тишковец. Далее температура воздуха в Москве продолжит постепенно снижаться. Бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%. Их цена начинается от 110 рублей за килограмм. Об этом рассказал председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На долю этой страны приходится свыше 95% всего импорта бананов. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96,73, а далее летняя смена и Юрий Гурьянов на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: Итак, друзья, 21 августа, пятница. Это сладкое слово. Какие праздники сегодня у нас есть? День офицера России. Конечно, поздравляем всех причастных, всех офицеров. День гладиолуса, день ежевики, день сбора диких трав. Так, выбираемся с природы в город. Всемирный день QR-кода. День поэта еще сегодня. Всех поэтов и поэтичных просто людей. Ну, нас с вами во многом тоже поздравляем. День ораторского искусства. Это мы завсегда. Поорать в хорошем смысле этого слова. Так, что еще сегодня? День без косметики и макияжа. Значит, все, я все правильно сделал сегодня. Отмечаю, получается. Пришел сегодня на работу без макияжа и косметики. Зато с хорошим настроением и музыкой классной. Сейчас буду делиться буквально через пару минут. Продолжение прямо здесь на Ретро-ФМ.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ. С новым летним утром. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: группа Aqua в 9 часов и 49 минут по московскому времени. Доктор Джонс. Ну, друзья, на самом деле, как мне кажется, сегодня мы сами себе все немного доктора. Знаете, поначитаемся интернетов и давай себе диагнозы ставить все подряд. Ну, какие вот попадутся в момент прочтения интернет-страничек. Вот сразу все себе это и приписываем. Нет, с этим надо быть, пожалуйста, аккуратнее, друзья. А вообще, честно говоря, ну, если вдруг, то лучше к специалистам, это правда. Так, мы здесь, как специалисты по музыке большие, собравшиеся. Дальше будем наслаждаться красивыми песнями прямо в летней смене на Ретро-ФМ. Скоро новости и гороскоп. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
6: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
7: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser/agreement/ru/0+.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Великий комбинатор на службе в полиции.
13: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
12: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
15: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
18: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Москве 10 часов и 1 минута. Пятница, 21 августа, продолжается. Пора бы узнать самую последнюю актуальную информацию. Так, у кого бы спросить? А, о, Вадим, ты же здесь. Вадим Рифман.
1: Я здесь. И обязательно с новостями. Доброе утро. Расскажу. Итак, Центробанк на заседании 23 октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. По крайней мере, такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Он не исключил, что пауза также возможна и на ближайшем заседании, 11 сентября. Но, по мнению финансиста, наиболее вероятно очень неспешное снижение ключевой ставки с шагом по 25 базисных пунктов до конца года. К сентябрю у ЦБ будут данные по инфляции за август. Сейчас, напомню, ключевая ставка составляет 14%. ФСБ задержала иностранца, пытавшегося запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами, а также разведки зданий органов госуправления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Задержанного заключили под стражу. Россияне стали чаще получать направления на ремонт автомобилей по автогражданке. За первые 7 месяцев этого года страховщики выдали на 10,5% больше направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе ЦБ. Напомню, после дефицита автозапчастей и проблем с поставками в 2022 году страховщики практически отказались от ремонта автомобилей по ОСАГО. Новость с чемпионата Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Загребе. Наши юниоры выиграли серебро в командном турнире накануне там же, в столице Хорватии. В соревновании среди мужчин на счету россиян сразу две медали. И еще одна спортивная новость. На мировом первенстве по борьбе в Братиславе наша Маргарита Салназарян победила в категории до 65 килограммов. Выступающая в весе до 76 килограммов Диана Титова – бронзовый призер. Ну и последнее. Стервятник сорвал вылет пассажирского самолета из Греции. Лайнер не смог вовремя вылететь с Крита из-за хищной птицы, которая уселась на крыло самолета. Пилоты попытались отпугнуть птицу, активировав хвостовые закрылки, но результата это не принесло. Прибыли пожарные, но стервятник никак не отреагировал на их появление, отказался улетать. В конце концов, его все-таки удалось заставить слететь на взлетно-посадочную полосу. Там его поймали, накинув на голову форменную куртку. Ну что, Юра, не дали стервятнику чуть выше, да, подняться в воздухе?
0: Я надеюсь, вот это вот накидывание куртки, это было единственное, что с ним сделали. Дальше все хорошо было?
1: Мы следим за развитием событий.
0: Слушай, ну мы вот тоже странные люди, да, все куда-то торопимся, что-то спешим, нам обязательно по расписанию вылететь. Ну, может, птица нужнее, может, ей это надо. Вот,
1: может, кто-то попросил.
0: Да.
1: Кто-то опаздывал. Да. Но у меня здесь еще курсы валют. На сегодня доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96,73. Далее Юрий Гурьянов и летняя смена на Ретро-ФМ. С добрым утром.
2: Летний день начинается с летней смены на Ретро-ФМ.

0: Ну что, все покружились медленным танцем? Ну, нет, если не успели, то мы еще поставим как-нибудь тоже медленную песню. Мы разные вообще песни красивые ставим. Здесь на Retro FM все для нас, своими любимых собравшихся. И гороскоп, кстати, тоже.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, 21 августа, пятница сегодня. День будет наполнен легкостью и желанием действовать. Будет располагать к общению и планированию. Овны, сегодня хорошо пройдут поездки, обучение и все, что связано с расширением кругозора. Тельцы, вы сможете успешно решить вопросы, связанные с банками или долгами. Близнецы, отношения и партнерство сложатся удачно, если вы будете не слишком жесткими. Раки, сегодня самые сложные задачи будут вам по плечу. Ничего не бойтесь. Львы, подумайте, на какой опыт из прошлого вы можете опереться и что взять с собой в будущее. Девы, ваши идеи по обустройству пространства сегодня смогут найти подходящую форму. Весы, день хорош для важных разговоров и всего, что дает ощущение движения вперед. Скорпионы, у вас

0: хорошее время для покупок, особенно если вы планируете купить что-то на долгий срок. Стрельцы, уделите своему внешнему виду чуть больше внимания. Это станет для вас поддержкой и добавит сил. Козероги, дела сегодня будут идти легче обычного, если вы не будете привлекать к ним ненужного внимания. Водолеи, посвятите часть дня анализу своих целей и составлению примерного плана на будущее. И рыбы, у вас сегодня подходящий день для общения с руководством и решения важных вопросов.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: На Ретро FM Maywood, you are the one. Ты один, единственный, неповторимый. Между тем, россияне рассказали о том, без чего не представляют свою жизнь. Ну, понятное дело, да, вошли, что у нас. Смотри, стиральную машину тут вижу, смартфон, ну, конечно, конечно, автомобиль многие называют, и интернет. Куда мы без него. А еще один пункт я добавлю от себя. То, без чего не может обойтись россиянин, это радиостанция, замечательная, лучшая в мире, под названием Retro FM. Правильно я говорю? Ну, вроде бы да. Хотя почему это вроде бы? Нет. На полном серьезе так и есть. Все, мы лучшие. Лучшая музыка тоже с нами. Бритни Спирс скоро. Юрий Антонов на подходе. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 10 часов и 19 минут. Всем доброе утро.
1: Летняя смена на Retro FM. Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28-го года.
6: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
7: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
1: Retro FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Однажды у Бритни Спирс спросили, ну, как-то себя охарактеризовать. Спросили, кто она, как она о себе думает. Она сказала, что мне не нравится давать себе характеристики. Я — это просто я. Ну, вот эта песня, я надеюсь, это не характеристика. You drive me crazy. Слово crazy здесь в хороших каких-нибудь контекстах употребляется. Да, мы в это свято верим, друзья.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Мошенники начали обманывать автомобилистов через фишинговые сайты, где предлагали купить бензин, газ и дизельное топливо по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Злоумышленники предлагают приобрести любой вид топлива, включая бензин, газ и дизельное топливо, на 30% ниже обычных, размещая предложения о продаже товаров по низким ценам через фишинговые сайты, похищают у покупателей данные банковских карт, а затем и деньги. По данным аналитиков, мошенники похитили у пользователей более 3,5 миллиона рублей с 15 по 20 августа. Средняя сумма списаний составляет 9800 рублей. В Ростовской области продолжается работа волонтеров движения «Мы вместе» для помощи водителям на автозаправочных станциях. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Волонтеры информируют водителя о лимитах, графика завоза топлива, раздают питьевую воду и оказывают помощь маломобильным гражданам, водителям с детьми. Привлечено порядка 270 волонтеров, которые дежурят на автозаправочных станциях в муниципалитетах региона, где это необходимо. В Ростовской области на выходных будет жарко и сухо, при этом ночи в регионе будут оставаться прохладными. Завтра дождя не предвидится, порывы ветра до 14 метров в секунду, воздух днем накалится до плюс 35, а по югу 38 тепла. С ночи температура опустится до плюс 17, местами 12 градусов тепла. В воскресенье будет также сухо, сохранится порывистый ветер, а днем ожидается плюс 38. Температура опустится до 15 градусов, в северных районах может пройти дождь. Ростовская область вошла в топ-3 самых популярных направлений для гастротуризма в Южном федеральном округе. В этом году интерес путешественников местной кухни вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Всего гастрономические поездки в регионы Южного федерального округа за год стали популярнее на 22%. Лидером рейтинга стал Краснодарский край, Ростовская область заняла второе место, а третью позицию разделили Астраханская область и Калмыкия. Чаще всего отведать блюда донской кухни приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Самарской, Саратовской и Тульской областей. О курсе валют: доллар 83 рубля 36 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 73 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Но, кстати, по поводу ням-ням-ням. Вот те, кто уже успел позавтракать, конечно, поздравляем. Для тех, кто в процессе, ну, естественно, приятного аппетита. Остальным вы, пожалуйста, не отставайте. Это очень важное дело. Я вот не знаю, честно говоря, к какой категории себя отнести сейчас. Я вроде бы и позавтракал, но как будто бы молодой растущий организм требует еще добавки. Ну ладно, не молодой, только... Хотя нет, молодой. И растущий, да. Все, утро, оно, знаете, такое энергоемкое. Ну, мы, на самом деле, подзаряжаемся привычным любимым способом, в том числе музыкой красивой. Группа «Мираж» очень скоро, «Смоки», «ФР-9» прямо здесь, на «Ретро-ФМ», в летней смене.
1: Летняя смена на «Ретро-ФМ» с новым летним утром. «Ретро-ФМ» Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
3: Вечеринка. Ретро
4: FM. Реклама.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, друзья, такое ощущение, что что-то важное я забыл сказать. А вот вспомнил. Все, спасибо большое всем, что были утром рядом. Продолжайте, пожалуйста, во-первых, быть, а во-вторых, быть с нами рядом. Я, честно, это прям почувствовал, что вы были со мной. Оставляю пятницу в надежных руках Антона Веселова. Он здесь после 11 уже по Москве. Но прощаюсь, знаете, ненадолго, да, завтра. В субботу встречаемся в программе «Юм». Час дня. Всем обязательно быть. Приду, проверю. Буду рассказывать про Дмитрия Маликова завтра. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем до завтра и хороших выходных. Пока.
1: Летняя смена с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: На старт, внимание, школа! «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
10: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами. Retro FM.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: 11.00 в столице. На Ретро FM впереди группа Queen, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко и Рики Повери. И новости в начале часа с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. ФАС зафиксировало снижение цен на сахар в ряде регионов в среднем на 7%. Это касается в том числе Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областей, а также Карелии и Крыма. Федеральные антимонопольные службы подчеркнули, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынка, передает ТАСС. Первый международный рейс в Китай из нового терминала аэропорта на Камчатке отправится в конце октября. Об этом сообщают авиаперевозчики. Самолеты будут летать по субботам утром, что позволит пассажирам использовать аэропорт Харбина, в том числе как пересадочный пункт для дальнейших полетов по Азии. Рейсы субсидируются Россией и Китаем. В Чувашии в поселке Кугеси зажгли первый в России вечный огонь в честь военных медиков. Для газификации мемориала на нем установили газогорелочное устройство и присоединили к магистральным сетям. Частицу пламени доставили с монумента воинской славы в Чебоксарах. Добавлю, мемориал в честь военных медиков был установлен по инициативе жителей поселка. Из тундры за парту на Ямале перед стартом учебного года начали привозить детей оленеводов из чумов в школы-интернаты. Там их 23. В предстоящем учебном году в них будут заниматься более 10 тысяч ребят, почти 7 тысяч из которых это представители коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни. В школе-интернате дети будут жить весь учебный год. Перевести всех ребят к местам учебы должны до 5 сентября. Лучшим другом человека может стать не только собака, но и щука. Это выяснили ученые. Специалисты Приморского океанариума во Владивостоке обнаружили необычную особенность этих рыб. В ходе наблюдений биологи выявили у амурских щук выраженную избирательность. Отдельные особи берут пищу из рук лишь своего человека. Особенно яркая привязанность проявляется у молодых рыб. Однако механизм распознавания до сих пор не выявлен. Тем не менее, в периоды отсутствия своего человека во время выходных или отпуска щука нередко отказывается от корма. И в завершении выпуска о валюте на эту пятницу: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Пока на этом все. А далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро FM. Всем хорошего дня.

0: Ну, учитывая, сколько стоит сейчас билет на балет, вполне вероятно, денег на трамвай просто не осталось. Тут можно только посочувствовать лирическому герою этой песни. Друзья, вы слушаете Ретро-ФМ. Уже совсем скоро у нас Simply Red. Песни Иван Васильевич и группа Joy. В Москве 11 часов и 20 минут. Меня зовут Антон Веселов.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
6: Жека.
8: С ней вино.
6: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёжки еще будут поверь.
6: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
6: Сбор гостей в 17.00. 18+.
11: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
12: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
13: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
14: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
15: Максидом.
16: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.
1: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот, друзья, сколько кликов вы тратите на то, чтобы послушать любимую музыку в интернете? 3, 4, больше? Такой опрос прям в прямом эфире. Ну, я предлагаю вам тратить всего один клик, чтобы уйти в отрыв. Все гениальное просто. Это я сейчас про новое приложение RetroFM, которое быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета. Radio Hub — новое приложение RetroFM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Вечеринка RetroFM.
9: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
11: За 4 моря, за 4 солнца.
9: Каждый день ровно в 21:00.
8: Вечеринка. Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
2: Ретро-ФМ.

0: Совет от опытных путешественников, друзья. Если в пустыне вам перешла дорогу женщина с пустыми ведрами, поверьте, это неплохая примета. Лучше идите за ней. Но, правда, она тоже может оказаться миражом, но от этого никто не застрахован. Стинг про розу в пустыне нам в 11.50 спел на ретро-эфе. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Пупо и Игорь Иванов.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Великий комбинатор на службе в полиции.
5: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
4: «Крот Баю». Премьера детективного сериала. 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
2: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
2: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 12+.

0: полдень в столице на Red FM. Впереди Pet Shop Boys и Сергей Беликов.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует освободить от должности посла республики в России Гургена Арсеняна. По данным СМИ, армянский премьер недоволен работой дипломата, не сумевшего добиться урегулирования напряженных отношений Армении и России, и принял решение отозвать посла. Кто заменит Арсеняна, пока неизвестно. На заправках Ростовской области автомобилисты начали замечать необычные объявления о продаже топлива. На некоторых АЗС появились таблички с предупреждением, что теперь реализуется АЕ-95 стандарта К3 или Евро-3. АЗС обязаны сообщать водителям о характеристиках топлива. Информация о классе бензина должна размещаться на заправках возле топливных колонок и указываться в чеке. В Ростовской области планируется масштабная модернизация причальной инфраструктуры. Согласно информации на портале госзакупок, на поставку и монтаж двух новых плавучих причалов будет направлено свыше 117 миллионов рублей. Заказчиком работ выступает СПК «Дон». Обновление причалов запланировано в двух популярных туристических локациях – в городе Константиновск на правом берегу реки Дон и в поселке Узданецкий на правом берегу реки Северский Донец. Срок изготовления конструкции установлен до 1 апреля следующего года, а монтажные работы с 1 по 10 апреля. Предпоследние выходные лета в Ростове ожидается жара до плюс 34. Завтра, по прогнозам синоптиков, будет солнечная погода. Утром плюс 29, днем до 33 градусов тепла, порывы восточного ветра до 10 метров в секунду. В воскресенье обещают аналогичную погоду, на пике температура будет плюс 34, к вечеру до 32 опустится. Ветер будет дуть восточный до 10 метров в секунду. Зарплата россиян достигнет 273 тысяч рублей к 2045 году, если будет расти на 5% ежегодно. Ранее аналитики выяснили, что россияне считают зарплату 273 тысячи рублей необходимой для того, чтобы быть счастливыми. Есть отрасли, где уровень 273 тысячи уже фактически пройден. В Москве средняя зарплата в финансах в начале года составляла около 398 тысяч рублей. В IT – 323 тысячи, в добывающей отрасли Южно-Сахалинска – около 528 тысяч. О курсе валют доллара 83 рубля 36 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 73 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошей пятницы.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: По статистике, 99% мужчин Советского Союза мечтали стать ее грудным ребенком. Секс-символ. В конце 80-х Сабрин на Ретро-ФМ в 12 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Том Джонс, группа Ума Турман и Modern Talking.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
12: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, важное объявление. Завтра с часу до двух дня в нашем эфире снова программа «Юм». На этот раз Юрий Гурьянов расскажет нам все и даже немного больше про народного артиста России Дмитрия Маликова. Его путь, как он начинал. И, конечно, послушаем любимые песни, в том числе, может быть, какие-то в каких-то интересных интерпретациях. В общем, не пропустите с часу до двух дня завтра программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 30 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет ясно, ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 33 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00.
10: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка Ретро-ФМ.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Итальянцы мало того, что самый поющий народ, так они еще и самые хитрые. Только они, по-моему, додумались сделать деньги на своих ошибках. Ну, в первую очередь, конечно, я имею в виду Пизанскую башню. Ну, а на Ретро-ФМ только что Рики и Повери были в 12 часов и 49 минут. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа здесь поют Джо Дассен и Юрий Шатунов.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
2: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
9: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
13: RetroFM.

0: час дня в столице на Retro FM впереди Саваш, Леонид Агутин и Белинда Карлайл. Ну а в самом начале часа у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Срок на добровольное погашение долга следует увеличить с 5 до 10 рабочих дней с момента получения постановления судебного пристава. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Она подготовила проект федерального закона. Омбудсмен отметила, что к ней часто поступают обращения россиян, столкнувшихся с необоснованным взысканием исполнительского сбора. Лантратова подчеркнула, что человек может не успеть в срок оплатить задолженность по разным уважительным причинам. Родители, получающие единое пособие на нескольких детей с разными сроками назначения, могут синхронизировать эти выплаты, подав одно общее заявление. Об этом напомнили в соцфонде. В случае одобрения пособия назначат со следующего месяца после подачи заявления. Но ранее сообщалось, что к 1 сентября многодетные и малообеспеченные семьи во многих регионах страны имеют возможность получить выплату на подготовку ребенка к школе. Для этого требуется своевременно подать заявление и предоставить необходимые документы. Украина готова к переговорам с Россией, об этом заявил замглавы офиса главы киевского режима Сергей Кислица. По его словам, Киев готов излагать свои аргументы по прекращению боевых действий на трехсторонних переговорах с участием Вашингтона. Российские власти неоднократно заявляли, что готовы к переговорам с Украиной на основе стамбульских договоренностей, а также предложений, которые Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили на саммите в Анкоридже. Зарплата россиян достигнет 273 тысяч рублей, если будет расти на 5% ежегодно к 2045 году. Такой прогноз в разговоре с газетой «РУ» сделал бизнес-аналитик Александр Высоких. Ранее аналитики сервиса «Суперджоп» выяснили, что граждане нашей страны считают эту сумму необходимой для того, чтобы быть счастливыми. Но между тем, по словам Высоких, есть уже отрасли, где уровень в 273 тысячи рублей фактически пройден. Но это не массовое явление. Тем временем социологи зафиксировали рост популярности национального флага у россиян. Для большинства опрошенных ВЦИОМом триколор стал символом гордости и единства. Но отрицательные эмоции флаг вызывает лишь у 4% респондентов. 71% участников отнеслись положительно к тому, что у некоторых россиян дома есть флаг, и они вывешивают его, к примеру, на балконе или в окне во время значимых государственных праздников или каких-то особых событий. И о валюте на эту пятницу: доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96.73. Пока все. А далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: стою в тени.
1: Да, как-то тени тенистой улицы нынешним летом нам так и не понадобились. Жаль, конечно, но с другой стороны, особенно холодно тоже не было. Правда же, друзья? В общем, как-то нормально. Это Юрий Антонов на Ретро-ФМ в 13 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Владимир Высоцкий и Майкл Джексон. Совсем скоро.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнайте, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Подробности завтра в час дня.
3: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
3: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
3: Жека.
7: С ней вино.
3: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные денёжки еще будут поверить.
3: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
3: Сбор гостей в 17.00. 18+.
10: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
11: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
13: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
14: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
16: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 72-я, жду, дыхание затая. Быть не может, повторите, я уверен, дома. А вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Эта ночь

0: Понятно. Девушка делает все возможное, чтобы обречь его на неминуемое счастье. Ну, примерно таков сюжет этой песни Сиси Кейч на Ретро-ФМ в 13 часов и 36 минут, друзья. Ну, а уже совсем скоро у нас дуэт «Ля Буш», песни из «Мимино» и «Deep Purple» со своим главным суперхитом.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрешембэ».
1: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фреш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фреш». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Лор-органы лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падаю.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так, вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
2: Ретро-ФМ.

0: СОС, друзья, уже почти 2 часа дня, страна, можно сказать, неоприветченной стоит. Надо исправляться будем. Исправляться уже в следующем часе. Фильчта на Ретро-ФМ. Ваши приветы и поздравления, кстати, уже можно начинать писать. 13.49, столица. Меня зовут Антон Веселов. И до конца часа с нами группа АХА и ансамбль «Веселые ребята».
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета для бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа. И она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

Ну что, поехали, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. Короткий номер для ваших смс-ок 5533. Начинаете сообщение со слова RetroFM. Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка программы. Находите Фили Читу. Заполняете специальную форму. Заходите в наш канал в Максе. Там уже выложено сообщение, под которым можно оставить свой привет или поздравление. Самое главное, друзья, какой бы способ вы ни выбрали, обязательно подписывайте свои приветы и поздравления. Вот как вас зовут, буквально откуда вы, кому адресовано сообщение, это все чрезвычайно важно.

0: Ну, мы встречаемся каждый день в 2 часа дня. Для чего? Для того, чтобы передавать приветы и поздравления. Все это происходит в Филичите. На Ретро-ФМ, собственно, начинаем этим заниматься. Ксюша поздравляет свою любимую подружку Иринку Сказкину с днем рождения. Поздравляет от души, желает много искренних улыбок, любви, радости, успехов во всех начинаниях. Пусть здоровье будет крепким, в душе сохраняется спокойствие, а в семье царят мир, комфорт и уют. Дочь Настя передает привет своему папе Владимиру Шмидту из Омской области Любинского района. Он сейчас едет с друзьями, очень счастлив. Передайте, что я его очень люблю, пишет Настя. Передаем с удовольствием.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: дочки Алина и Диана. Передает привет мамочке Ирине Румянцевой. Работает, слушает Ретро-ФМ. Она сейчас, пожелайте ей хорошего рабочего дня. Желаем. Алексей из Воронежа просит поздравить его с тем, что у него скоро отпуск. Алексей, с удовольствием поздравляю, тем более, что у меня тоже скоро отпуск. Николай Викторович из Узбекистана, из Ташкента, передает привет Андрею Терехину, желает ему успехов в работе и хороших выходных. Ну, а Марина из Москвы передает привет своим потрясающим коллегам-анестезиологам Ивану и Денису, работающим в операционной номер 14.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Наш постоянный слушатель, и я бы даже так сказал, передаватель приветов и поздравлений. Роман Буров из Северодвинска передает привет своей любимой мамочке Наталье Владимировне. Она сейчас на даче в Никольском убирает урожай. И отдельный привет всем офицерам России, поздравляет с Днем офицера. Да, сегодня такой праздник, кстати, на календаре. Жена Юля, сыновья Дима и Миша из Улан-Удэ, Бурятии, поздравляет любимого мужа и папу Александра Елисеева. Бесконечно любим тебя, наш дорогой. Дочери Олеся и Инесса поздравляют любимую мамочку с днем рождения. Пусть сбываются все мечты, счастья, любви и света.
1: Реклама.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: «Высоторемстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
7: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио – ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Ретро-ФМ.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Гаян из Ульяновска передает привет трем Юрам. Другу с квизовой команды Юрию Шипилову, бывшему тестю, молодец, Гаян, Юрию Васильевичу, просто хороший мужик, ну и бессменному Юрию Гурьянову с Ретро-ФМ, с радиостанции Ретро-ФМ. Ну, Юрий, я лично передам привет. Спасибо, Гаян. Лариса из Дивногорска передает привет своей сестренке Екатерине Макаровой, ее мужу Алексею. Они сейчас на даче в тайге. Рядом ходит медведь, докладывает нам Лариса. Будьте осторожнее, ребята, берегите себя. Алексей Сердюков из Ессентуков передает привет компании, семье Аванесам, Аванесовым и Сердюковым. Отдыхаем в отпуске, пишет Алексей. Слушаем Ретро-ФМ. Молодцы. Андрей поздравляет с пятницы друзей Александра, Марину, Надежду. Пусть отдыхают правильно. Вообще, это прекрасный совет для всех. Друзья, отдыхайте правильно с любимой музыкой.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Ну да, на пляжах сейчас довольно прохладно. Но, собственно, это же не отменяет, например, просто любование пляжами. Да, вот любуемся пляжами вместе с любимой музыкой. У нас Крис Ри был на Ретро FM только что. Теперь ваше сообщение. Евгения, из Москвы передает привет главному бухгалтеру Людмиле Мартыненко и всем сотрудникам компании «Модулар». Желает уютной и веселой пятницы. Надежда из Балакова передает привет любимым коллегам из магазина «Мюнхен». Вы самые лучшие трудоголики. Маринки рулят. Мама Алла поздравляет своего сына Максима Ковалева из Смоленска с поступлением в ВУЗ. Легкой учебы тебе, сынок, пишет Алла.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вечеринка. Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Бабушка Марина передает большой привет своим самым послушным внукам Андрею и Полине. Они сейчас вместе на даче в Истре. Пусть это прекрасное время даст бодрый заряд на весь предстоящий учебный год. Сергей Большаков поздравляет коллег компании «Ситем» из Орехово-Зуево с окончанием трудовой недели «Прекрасной пятницей». Вы самые лучшие! Наталья передает привет из Магнитогорска любимому мужу Андрею. Просто так, очень сильно его люблю, пишет Наталья. Замечательно, прекрасно, поздравляем.

0: Backstreet Boys, Феличите на Retro FM. Ой, красиво поет. Так, читаю ваше сообщение, друзья. Анна Соболева, подруга, привет из Перми, Екатерине Налетовой, поздравляет с днем рождения, желает здоровья, терпения, много энергии. Ты замечательная, шикарная женщина и хороший, порядочный человек. Так что искренне желаю благополучия, огромного счастья. Алексей Брыков из Кавказских минеральных вод передает привет всем пчеловодам Кавказских минеральных вод. Обычно, знаете, я всем не передаю привет. Это как-то неправильно, потому что все не слушают Ретро-ФМ. Но здесь не могу, знаете, пройти мимо. Вот пчеловоды, пчеловодов люблю, уважаю. Ну и всех остальных, кстати, тоже. Игорь из Белгорода. Так, закапываюсь, иду дальше. Игорь из Белгорода передает привет линейным работникам Союз Бурвод, Андрею Титову, Сергею Дударь, снабженцу Сергею, механику Алексею. Хорошего настроения. Не косячьте, парни, все будет хорошо.
1: Реклама. СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
8: JQ J7. Впечатлить друзей.
6: Амода C7. Собрать взгляды.
9: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
6: А выбрать нужно только одну?
7: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Великий комбинатор на службе в полиции.
12: Спорит? Я без корочки. Узнаю больше, чем ты по своим правилам.
11: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
14: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
15: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
16: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
17: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Retro FM. Всегда с вами.
18: Retro FM. 12+.
19: Retro FM.

Группа «Мираж» завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ в Москве 14.56, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Наталья передает привет всем сотрудникам ДМЦ, особенно отделу складского учета. Пожелайте хорошей пятницы, желаю. Мама Юлия из Калининграда передает привет мужу и дочке Дашеньке. Они тоже в отпуске и с любимым Ретро-ФМ. Настя из города Ногинска передает привет любимому Альберту. Желаю успешно сдать на права, пишет Настя. Я знаю, у тебя все получится. Люблю очень тебя. Катерина Несветаева из Тольятти передает привет мужу Юрина и папе Михаилу Николаевичу. Всем солнечных выходных и отличного настроения. Ну, а Юлия Заболотная из Москвы передает привет своей доченьке Анечке. Она очень ждет этого привета. Анечка, привет от меня лично в том числе. Ну, а завтра, друзья, как всегда, с 2 до 3 продолжим передавать приветы и поздравления. Снова будет филичита на Ретро-ФМ. Я, Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова.

0: столице 15 часов. Шура, Альбан и Ранэ Пауэр. Далее на Ретро FM через пару минут. Ну а начнем этот час с новостей в студии Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Россияне смогут оплачивать покупки цифровыми рублями без интернета. В Центробанке уже изучают технологические решения российских компаний, а также опыт зарубежных стран. Завершить исследование планируется осенью, но ранее сообщалось, что логотип цифрового рубля в банковских приложениях будет ярко-красным. Новая форма национальной валюты будет повсеместно внедряться в стране с 1 сентября. С этого момента у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения основных банков. Выявлена новая схема мошенничества с продажей топлива. Аферисты начали обманывать автомобилистов через фишинговые сайты, на которых предлагается купить его по ценам ниже рыночных, с доставкой или заправкой на АЗС. По данным аналитиков, с 15 по 20 августа аферисты похитили у пользователей больше 3 миллионов 700 тысяч рублей. При этом злоумышленники могли маскироваться под бренды 9 федеральных сетей АЗС. Одежда стала самой затратной статьей расходов при сборе ребенка к новому учебному году. До 60% заложенного бюджета уходит именно на приобретение школьной и спортивной формы. Это выяснили аналитики. Также стало известно, что 46% респондентов признали, что в этом году планируют сократить дополнительные школьные траты. Например, самостоятельно распечатывать интернет-версии учебников. При этом четверть респондентов считают школьные расходы необходимостью и не планируют их сокращать. Хабаровский край готовится к новой волне непогоды на фоне продолжающегося паводка. По данным Дальневосточного гидрометцентра, непогода может затронуть 7 районов. Возможны разливы малых рек с подтоплением низменных участков дорог и мостов. Сейчас под влиянием паводка на Амуре и Уссури находится 18 населенных пунктов. Ну а в швейцарских Альпах начали строить бункеры для богатейших людей мира. Там планируют сохранить их ценности на случай любых катастроф, включая золото, деньги, произведения искусства и автомобили. Как пишет немецкое издание Bild, подземные хранилища будут расположены на глубине более 100 метров. Первые хранилища могут быть готовы в 2028 году. Стоимость аренды одного бункера на 99 лет достигает 1 миллиона евро. И о валюте на эту пятницу. Доллар 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: «Пленница» и самый известный хит Эдди Хантингтона. 15:20 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего дня.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
1: Сбор гостей в 17:00, 18+.
7: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный стоп. Для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: Вечеринка.
17: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
18: Лучшие танцевальные хиты.
17: В неповторимом миксе.
19: За 4 моря, за 4 солнца.
17: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, тещи тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Как шутят в народе, даже неприятности могут доставить удовольствие. Причем дважды. Первый раз, когда заканчиваются у вас, второй, когда начинаются у других. Для поклонников Мадонны не очень приятный момент. Песня их любимой певицы только что закончилась. За исключением тех, на чем смартфоне установлен Радиохаб. Новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное, никаких лишних кнопок, лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. И все это бесплатно и без регистрации. А скачанные подкасты, между прочим, можно слушать даже когда нет интернета. Так что ищите Радиохаб в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Все-таки ничто не изменит нашу любовь к пятнице. Впереди суббота с воскресеньем, и только осознание того, что уже скоро можно будет отдохнуть от трудов праведных, посвятить время любимым, близким, вдохновляет нас на то, чтобы провести концовку этого дня на эмоциональном подъеме. Под любимую музыку, что звучит здесь, на Retro FM, это группа No Mercy. Ну а до конца этого часа нам еще споют Сандра и вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» в Москве, 15:47. Меня зовут Олег Орлов. Всех с наступающими выходными!
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: В Москве 16 часов. Глен Медейрос и Юрий Антонов уже готовы открыть программу нового музыкального часа на Ретро-ФМ. Сначала мы послушаем новости. Приветствуем в студии Игоря Акулова. День добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый день. Россия планирует организовать досрочные выездные голосования на выборах Госдумы в 45 странах. Будет создано 125 досрочных выездных голосований отдельных групп. В 6 странах – Бахрейне, Израиле, Ираке, Йемене, Китае и Кувейте – выборы полностью пройдут досрочно. При этом в странах с большим количеством российских граждан, таких как Германия, Польша, Чехия и страны Прибалтики, голосование пройдет только на участках в заграничных учреждениях из-за невозможности обеспечить безопасность выездных голосований. Российские вузы с 1 сентября начнут переходить на новую модель обучения. Новая система высшего образования, которая станет альтернативой Болонской, предусматривает постепенный отказ от бакалавриата и магистратуры. Базовое образование будет длиться от 4 до 6 лет, а специализированное от 1 до 3 лет. Программы станут более гибкими по срокам и содержанию, а к их разработке привлекут работодателей, включая крупные компании и госструктуры. Приложения Озон вновь стали доступны в Google Play. И большинство приложений, включая Озон, Озон Fresh, Озон Travel и приложения для продавцов снова появились в магазине после подачи апелляции, сообщила компания. Сервисы пропали из Google Play 14 августа, а за два дня до этого оттуда удалили Озон Банк, попавший в санкционный список ЕС. Озон Селект и еще два приложения пока находятся на модерации, но скоро также должны появиться в магазине приложений. Ученые оценили сейсмическую активность на Камчатке за неделю как высокую. За неделю произошло несколько ощутимых землетрясений. 15 августа магнитуды 6 у острова Пармушир, 17 августа магнитуды 5,6 в Авачинском заливе, 19 августа магнитуды 5,6 вновь у острова Пармушир. Толчки ощущались в Петропавловске, Камчатском, Вилючинске, Северокурильске и других населенных пунктах интенсивностью от 2 до 6 баллов. Недели ранее уровень сейсмической активности оценивался как фоновый повышенный. И компания «Аэрофлот» с 15 октября запустит прямые рейсы из Москвы на вьетнамский остров Фукок дважды в неделю. Курсировать будут самолеты «Аэробус А-330» в двухклассной компоновке. Фукок является одним из самых популярных туристических направлений в зимний период, и перевозчик уверен, что новый рейс станет востребованным у поклонников пляжного отдыха. И расскажу о курсах валюты на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 83 рубля и 36 копеек. Евро на отметке 96 рублей и 73 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Привет всем, кого приятно расслабляет музыка Ретро ФМ и этот хит с Патрисией Касс в частности. Ленивые работники, с благой вестью к вам пришел. Ну, то, что пятница сегодня, это уже ни для кого не новость, а вот то, что многие из вас могут стать в будущем начальниками, это да, многие об этом даже не догадываются, а психологи говорят, что у энергосберегающих трудяг есть все навыки для эффективного распоряжения временем, что для хорошего управленца очень важно. Очень важно сказать о том, что мы послушаем дальше на Ретро ФМ. Леонид Агутин и Фила Коллинза. 16:20. Время московское.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Подробности завтра в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро ФМ. Ретро ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
4: За 4 моря, за 4 солнца.
2: Каждый день ровно в 21:00.
5: Вечеринка. Ретро FM.
6: Реклама.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
12: А почему мы так долго гуляем?
13: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
14: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ОСЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
16: Ретро ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
17: Радио Хаб. 12+.
18: Телефон рекламной службы Ретро ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Ретро ФМ.

0: С точки зрения иных дам, мужчины подобны автомобилям. Одни женщины по отношению к нам ограничиваются тюнингом, другие просто меняют устаревшую модель на ту, что поновее и попрестижнее. Ну а кому-то из нас достается роль простого таксомотора. А мы не против, мы не ропщим. Может, нам просто с детства нравится крутить баранку. Романтичная, но при этом весьма позитивная история о таксисте по имени Джо от Ванессы Паради здесь, на Ретро-ФМ. Совсем скоро свои истории нам расскажут Майкл Джексон и Рики Мартин в столице 16:30. Меня зовут Олег Орлов. Нескучной пятницы вам, друзья.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Утреннее шоу «Первая смена» по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.

0: как шутит один мой знакомый, в последнее время после просмотра выпуска новостей обязательно включаю фильм ужасов или какой-нибудь триллер, чтобы успокоиться. Новости надо слушать на Ретро-ФМ, друзья. Они у нас практически всегда позитивные. Предлагаю убедиться в этом в начале следующего часа. А до конца этого мы еще послушаем Бонни М и «Маленького принца» в Москве, 16:48. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного и спокойного вечера. Ну, или неспокойного, в зависимости от ваших планов на эту пятницу.
1: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит Пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует от 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит Пэй.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: Любимой музыки много не бывает.
9: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Ретро-ФМ 70-е.
9: Ретро-ФМ 80-е.
8: Ретро-ФМ 90-е.
9: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
9: 12+.

0: Москве 17.00. Все самое лучшее для вас, друзья. Лучшие хиты группы Хайпа и Тины Тернер уже скоро на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Трамваи и троллейбусы в российских городах необходимо сохранять и развивать, так как это быстрый, комфортный, экологичный транспорт. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он указал, что за последние 15 лет число троллейбусов в России снизилось на 31,5%, трамвайных вагонов на 20,5%. По состоянию на прошлый год более 450 трамвайных маршрутов действуют в 64 городах. Троллейбусы работают в 75 городах на порядка 600 маршрутах. Он обратил внимание, что в этом году трамваи модернизируют в Саратове, Волгограде, Курске, Перми, Ярославле, Нижнем Новгороде, Липецке, Краснодаре. Председатель Госдумы считает, что проект нужно продлевать, увеличивая число участников. В Ростовской области межгородские билеты будут стоить по-другому, об этом сообщается в региональной службе по тарифам. Изменения коснулись случаев, когда расстояние между населенными пунктами различается. Например, если в одну сторону маршрут прямой, а в обратную проходит с объездом, то стоимость считается за меньшее расстояние. До этого цена билета прямо зависела от расстояния – 4 60 копеек за пассажирокилометр. Поэтому стоимость туда и обратно могла различаться. В Ростове провели исследование, чтобы выяснить, как ростовчане совместно отдыхают. Формат «ничего не делания» привлекает 30%. Им нравится лежать вместе, молчать, что-то смотреть и отдыхать. Второе место заняли бытовые дела. Готовка, уборка и походы по магазинам – совместное времяпрепровождение для трети опрошенных. Каждая пятая пара энергично проводит свободное время, прогулки, поездки и другие активности. Лишь 7% опрошенных выбрали совместный ужин в ресторане или кафе. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 263 тысяч по сравнению с данными регистрации на конец прошлого года, когда их было 15,5 миллионов. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни августа было зарегистрировано 155,5 тысяч новых самозанятых. Самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты. На курсе валют доллар 83 рубля 36 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 73 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Бытует мнение, что выдрессировать можно кого угодно, любое животное и даже насекомое. А вот и нет, друзья. Взять, например, тараканов, которые существуют на Земле уже 250 миллионов лет и с тех пор не подверглись никаким эволюционным переменам. И дрессировки, как уже выяснили опытным путем, они тоже не поддаются, особенно те, которые у некоторых в голове. Михаил Боярский на Ретро-ФМ. Впереди у нас Дженнифер Пейдж и группа «Опус». 17:21 в Москве.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
8: За 4 моря, за 4 солнца.
6: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро
9: FM. Реклама.
10: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
11: Я прочитаю в глазах твоих.
10: Жека.
12: С ней вино.
10: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные денёчки еще будут поверить.
10: Воровайки.
14: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону, Дону.
10: Сбор гостей в 17:00, 18+.
15: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
16: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
17: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8-800-550-1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325-619-600-156-873.
18: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
19: Максидом. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
20: «Высотаримстрой» продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает «Высотаримстрой». Покупайте кровельные материалы «Высотаримстрой».
21: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.
22: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
23: «Ретро-ФМ».

0: На самом деле у лета бесчисленное количество цветов, примерно как артистов в мире. И чтобы рассказать о самых ярких из них, о тех, кто достоин нашего внимания, у коллеги Гурьянова уйдет, наверное, лет 100. Ну, как говорится, курочка по зернышку. Раз в неделю, каждую субботу с 13 до 14 часов Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал нашу любимую музыку, ставит всем известные хиты и, что очень важно, уникальные и малоизвестные треки любимых исполнителей. Не пропустите программу «Ю» по субботам на Retro FM с часу до двух дня. Кстати, завтра вас ждет рассказ про Дмитрия Маликова.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Фрэшэмбэ».
4: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Фрэш» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Дилерский центр «Фрэш». Вавилова, 59Е.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт. Персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если дела идут плохо, дайте им пройти мимо. Наверное, это чужие дела, а ваши должны идти хорошо. В это время должны уже практически дойти до своего логического завершения, в крайнем случае находиться в статусе отложенных до понедельника. Вечер пятницы. Всех с окончанием очередной трудовой недели. Меня зовут Олег Орлов. Желаю вам, друзья, отличного летнего настроения, приятного во всех отношениях музыкального вечера под песни любимых артистов, что звучат здесь, на Retro FM, в столице 1749.
1: Реклама.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» 40 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
14: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
16: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
17: RetroFM. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву, зайцы в полночь косили и при этом

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: 6 вечера в Москве. Секрет сервис и добрые молодцы задобрят нас отличными песнями. Далее на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Финляндия практически завершила строительство заграждения на отдельных участках границы с Россией. Основные конструкции уже установлены, однако подрядчикам предстоит закончить технические отделочные работы. Полностью завершенный объект планируют передать заказчику в сентябре. Строительство началось в 2023 году. Финские власти решили установить ограждение не по всей границе с Россией, а только на участках, которые пограничная служба посчитала наиболее важными. Общая протяженность комплекса должна составить около 200 километров. Самый длинный участок появился на юго-востоке страны, где до закрытия границы находились наиболее загруженные контрольно-пропускные пункты. В историческом парке «Россия. Моя история» прошла торжественная церемония вручения паспортов. Свои первые важные документы получили 9 школьников. Мероприятие состоялось в рамках акции «Мы граждане России», которая уже стала доброй традицией для донской столицы накануне государственных праздников. Завершилось мероприятие на площади перед историческим парком. Молодежь развернула триколор размером 50 на 30 метров, отдавая дань уважения главному символу страны. Этим жестом состоялась передача эстафеты государственного флага. Теперь она отправится в Ставропольский край, чтобы продолжить путешествие по всем историческим парком «Россия. Моя история». На ипподроме состоится Кубок губернатора 12 сентября. Об этом сообщили на официальном сайте объекта. Это будет первое мероприятие с участием зрителей после передачи земли в федеральную собственность. В рамках дня будет разыгран кубок, включающий несколько забегов и предусмотрены призовые выплаты. Подробности будут опубликованы на официальном сайте ипподрома позднее. Молодые спортсмены Ростовской области вошли в пятерку сборных команд сильнейших на первенстве России по гребному спорту среди юношей и девушек до 19 лет. В состязаниях приняли участие представители 19 регионов страны. Донская команда заняла 4-е общекомандное место, уточнили в правительстве региона. Мужская парная группа завоевала 8 наград различного достоинства. Золотые медали в дисциплине четверка, парное серебро у двоек парных и бронза у Данила Мазура и Данила Попова. О курсе валют: доллар 83 рубля 36 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 73 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Помнится, в свое время, в середине, конце 80-х, поклонники Modern Talking ждали, как из печки пирога, каждой их новой работы. Естественно, что второй альбом коллектива, куда вошла и эта песня, что сейчас звучит в нашем эфире, после сногсшибательного успеха их первого концерта исключением из правил не был. Ну а прямо сейчас с нетерпением ждем Милен Фармер, Отпетых Мошенников и Мадонну. Они помогут нам на Retro FM достойно встретить середину этого часа с чувством, с толком, расстановкой и, конечно же, с улыбкой на лице. 18:19, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Доброго пятничного вечера всем.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория. История, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Ретро-ФМ.
14: Наш сайт retrofm.ru.
15: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий.
16: 12+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вспомните, друзья, анекдот, в котором Бог создал женщину, потом внимательно посмотрел на нее и сказал: «Да ладно, накрасится». А просто сегодня такой день, когда краситься совсем не обязательно. Международный день без косметики и макияжа, который призван напомнить о важности естественной красоты и дать коже лица полноценный отдых от декоративных средств. Тем более, что естественная красота без макияжа все больше входит в моду. Именно ее, этот бесценный дар природы, многие мужчины хотят видеть в своей девушке. Так что, милые дамы, собираясь куда-то этим вечером, отложите в сторонку тушь, помаду, тональный крем, сделайте легкий массаж лица и просто насладитесь прогулкой на свежем воздухе без лишних мыслей о внешнем виде. Помните, вы прекрасны. 18.35. Время московское. Прекрасные артисты продолжают радовать нас отличной музыкой. На смену Милен Фармер в эфир Ретро FM уже спешат Уитни Хьюстон с Энрике Иглесиасом и группа «Комбинация». Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера всем.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 32 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
7: Вечеринка.
8: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
9: Лучшие танцевальные хиты
8: в неповторимом миксе.
9: Каждый день
8: ровно в 21.00. Вечеринка Ретро FM.
10: Ретро FM.

0: Все мы, каждый в разной степени, тарзаны в душе, вот только большинство из нас живет в каменных джунглях, в отличие от героя этой песни группы «Балтимора». И дух свободы может объединить нас лишь ближе к выходным. Но вот как раз сейчас очередная такая волна нас накрывает. Встречаем ее во всеоружии с отличным настроением и под музыку «Ретро-ФМ». До конца этого часа будем подпевать группе «Дорс» и Виктору Салтыкову. Я, Олег Орлов, на этом с вами прощаюсь. А далее музыкальным пятничным вечером на «Ретро-ФМ» будет рулить Руслан Романов. Встречайте его здесь, в этой студии, через несколько минут в Москве в 18:50.
1: Реклама.
2: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
3: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
4: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подъезды новой серии. Легенда мини. Кочки, фигурки, на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки, а личный знак. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020.
9: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
10: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
11: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
17: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
18: Ашанимся – это значит с выгодой закупаемся. Сыр мягкий камамбер, бри, Ашан красная птица, 125 грамм, по покупательной цене всего за 179.99 до 26 августа. Все начинается с Ашан.
19: Забудь все, что ты знал. 4x4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
21: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
22: 12+.

0: Далее Сандра, Игорь Саруханов и Пэтти Райан на Ретро-ФМ в Москве 19 часов. Первым делом новости в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Сегодня Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, на котором обсуждалась стратегия развития арктической зоны и обеспечения национальной безопасности в регионе. С докладами выступили вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента Николай Патрушев. Участники также рассмотрели вопросы военно-политического характера. Напомню, что ранее президент заявлял, что Россия не стремится к конфронтации в Арктике, но готова защищать свои интересы, имея на то полные возможности. Михаил Мишустин подписал распоряжение о золотой акции для Шереметьево. Правительство решило сохранить за государством контроль над аэропортом через специальное право золотую акцию. Документ подготовлен в исполнении указа президента, исключившего аэропорт из списка стратегических предприятий и разрешившего приватизацию госпакета. Золотая акция позволяет государству утверждать или накладывать вето на изменение устава, но не дает права голоса по другим вопросам. Указ также предусматривает сохранение основного вида деятельности аэропорта и запрет на переход акций иностранным лицам. В РСТ напомнили про раннее бронирование на фоне роста цен на авиабилеты. Раннее бронирование позволяет сэкономить на будущих перелетах, так как один и тот же билет может подорожать вдвое из-за динамики ценообразования. Топливо составляет около 30% стоимости билета, его цена может влиять на тариф, хотя авиакомпании имеют долгосрочные контракты. Среди других факторов – стоимость сертификации, инфляция, курс рубля и закрытие аэропортов. Мошенники похитили 3 миллиона 700 тысяч рублей через сайт с дешевым топливом. Злоумышленники создали фишинговый сайт от имени вымышленного бренда «Топливо-24», предлагая бензин и дизель на 20-30% дешевле рыночных цен. За неделю похищено более 3 миллионов 700 тысяч рублей, а средняя сумма одного списания составила почти 10 тысяч рублей. Ссылки распространяли через чаты, соцсети и рекламу. Ранее МВД предупреждало о подобных схемах с топливными талонами. И Lamborghini представила люксовую детскую коляску. Итальянский производитель суперкаров выпустил лимитированную детскую коляску тиражом 500 экземпляров по цене около 333 тысяч рублей. В дизайне использованы кожа, замша, поликарбонатная люлька с вентиляцией, подвеска с желтыми пружинами и колеса для бездорожья. В комплект также входят дождевики, солнцезащитный козырек и москитная сетка. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар 82 рубля и 92 копейки. Евро 96 рублей и 86 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Вот я верил, друзья, верил искренне, и вы вернулись, что приятно. Но всех, кто настроен на Ретро FM, видеть возможности не имею, однако определенно чувствую ваше присутствие, но и в целом ощущаю позитивную пятничную атмосферу, которую мы с помощью лучшей музыки готовы сделать еще более приятной во всех отношениях. Приветствую всех! Меня зовут Руслан Романов. Поздравляю с завершением рабочей недели. Вот, кстати, и небесная канцелярия даже по этому поводу смилостивилась ближе к выходным, подарив, в частности, столичному региону восхитительный вечер. 19:20 практически в Москве. Любимыми композициями наполняем наш эфир. Далее Лев Лещенко и Sting в составе группы Police со знаменитым хитом. Не пропустите. Всем отличного настроения.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнаете, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Подробности завтра в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
9: Партнер проекта ООО «Мобильная медицина».
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
12: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
16: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
17: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
18: Вечеринка. Ретро-ФМ.
19: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
20: В неповторимом миксе. Каждый день.
19: Ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро-ФМ.
21: Ретро-ФМ.

0: И все-таки в пятницу вечером о делах не хотелось бы, только о самом приятном и, в частности, о любимой музыке. Кстати, о ней. Чтобы ничего не пропустить, друзья, в нашем эфире скачивайте новое приложение RetroFM. Быстрое, удобное, без лишних кнопок. Лучшая музыка, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это здесь, бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение RetroFM. Ищите, скачивайте, запускайте и наслаждайтесь любимой музыкой на RetroFM, где бы вы ни находились, когда вам угодно. Кстати, скачанные подкасты можно слушать даже когда нет интернета.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Fresh MB».
2: Когда нужен автомобиль для семьи, работы и путешествий, выбирайте «Хавейл М6». Просторный кроссовер с современным дизайном, богатым оснащением и уверенностью в каждой поездке. «Хавейл М6» во «Fresh» от 1 999 тысяч рублей. «Хавейл М6». Больше возможностей для каждого дня. Тилерский центр «Fresh». Вавилова, 59Е. Ретро-ФМ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
7: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13. 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: разминаемся перед энергичным пятничным вечером. Это касается, в частности, тех, кто сегодня еще и собирается посетить вечеринку Retro-FM. Но, в принципе, у нас и так хватает отличной зажигательной музыки. В частности, дарит нам свое произведение Scatman John в продолжении этого музыкального часа. Дальше Bad Boys Blue и Игорь Иванов у нас через несколько минут. 19:48. Время точное, столичное. Хорошего всем настроения. Будьте с нами. Далеко не уходите.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Великий комбинатор на службе в полиции.
9: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
8: «Крот Байон». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: «Тэнк 400» теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400» – за пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Интернет-поток «Retro-FM 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Retro-FM 90-е». 12+.

0: 20.00 в Москве. Далее Браво, Джой и Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Новости с Игорем Акуловым прямо сейчас. Добрый вечер.
1: Руслан, приветствую. Всем добрый вечер. Правительство постановило маркировать экологический класс топлива на АЗС. Информация об экологическом классе топлива должна быть указана на информационном табло, колонке, в уголке потребителя и в кассовом чеке. Напомню, ранее правительство разрешило до июля 2027 года производить и продавать бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 как временную меру для предотвращения дефицита. На АЗС информация о классе топлива должна размещаться исключительно на видном месте. Ростех завершил испытание самолета Ил-114-300 в условиях жары. Специалисты завершили испытание регионального турбовинтового самолета при температуре наружного воздуха до плюс 42 градусов. Результаты позволят расширить полученный сертификат. Опытный борт прибыл сегодня в Жуковский из Бухары. Всего в небе самолет провел свыше 30 часов. Ил-114-300 должен заменить на внутренних линиях устаревшие Ан-24 и иностранные аналоги АТР-72 и Бомбардье Даш-8. Минпромторг не поддержал идею о бесплатной воде в кафе. Ведомство ответило, что устанавливать обязательные требования, подавать бесплатную воду в ресторанах и кафе сейчас нецелесообразно, так как это может повлечь дополнительные финансовые расходы для отрасли, которая уже сталкивается с низкой рентабельностью. Вместо этого Минпромторг предлагает проработать рекомендацию обеспечить потребителей бесплатной фильтрованной водой при наличии технической возможности, подчеркнув, что бесплатная вода является элементом клиентоориентированности. Международная федерация триатлона разрешила российским атлетам выступать в национальной форме и под флагом России, а в случае победы и с российским гимном. Об этом сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Это стало возможно благодаря восстановлению статуса Олимпийского комитета России. Ранее юниорам уже вернули допуск с символикой, но сегодняшнее решение расширяет его и на командные дисциплины. И Энтони Хопкинс выпустил дебютный музыкальный альбом «88 лет». Британский актер, известный по роли Ганнибала Лектора, выпустил альбом «Life is a Dream» с 12 оркестровыми композициями, написанными им за 60 лет. Сам актер отметил, что музыка была его первой мечтой, и некоторые произведения жили в нем десятилетиями. Альбом был назван сокровенными музыкальными мемуарами, вдохновленными близкими людьми и валлийским детством актера. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 82 рубля и 92 копейки. Евро 96 рублей и 86 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличной пятницы!

0: Гудбай, рабочая неделя, здравствуйте, выходные. Это, можно сказать, традиционная для нашего эфира формула, когда в финале пятницы Саваш поет свою знаменитую песню. Но есть у нас, конечно же, и другие прекрасные традиции, которыми мы охотно делимся с вами. Вот, например, слушать программу «Ю» на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14 часов. Мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает о том, как зажигались звезды и как создавались хиты. 60 захватывающих минут, наполненные историями успеха тех, кто делал любимую музыку, а также самыми известными хитами, уникальными и редкими треками любимых исполнителей. Кстати сказать, друзья, вам по секрету, завтрашний выпуск посвящен творчеству Дмитрия Маликова. Не пропустите, программа «Ю» на Ретро-ФМ каждую субботу с 13 до 14 часов.
1: Реклама.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770. Спонсор часа – ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон». Нас рекомендуют друзьям.
1: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
3: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Максимально позитивно лично я смотрю на это предложение, утверждение от Сандры. Будем же вместе, друзья, как поется в этой песне. Тем более, что текущий вечер обещает быть максимально ярким, музыкальным, позитивным во всех отношениях. Так что делайте громче и никуда не уходите. Оставайтесь с нами на Ретро-ФМ 2034. Точное московское время. Я Руслан Романов. Из музыки скоро группа «Армия Flowers» и ансамбль «Синяя птица» у нас буквально через несколько минут. Давайте дождемся.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, шоу «Дорогие гости» будет в повторах выходить до конца лета. Самые интересные вопросы, самые оригинальные ответы наших гостей. Слушайте ваше любимое шоу с Максимом Ковалевским.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
5: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно. Ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
7: Первая смена.
6: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
7: Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
10: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом до 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
4: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
2: Ретро-ФМ.

0: Ну что, друзья, надеюсь, что к пятничным танцам все уже готовы. У нас-то точно все по плану. С 21 до полуночи для вас в эфире уникальный супермикс из лучшей дискотечной музыки. Только самые яркие хиты собраны на вечеринке Retro-FM. Вот ее начало и ждем уже с нетерпением. Будем танцевать всей страной и не только, так что готовьтесь. Буквально несколько минут остается до начала самого яркого проекта нашего эфира. Не пропустите!
1: Реклама.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Retro-FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Теперь я вижу, кто вы. Вылезайте из берлоги, полуденные совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной? Вы готовы? Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем.
1: Девы, рыбы, львы, тельцы,
2: стрельцы, весы и водолеи,
0: скорпионы, козероги, раки, близнецы и овны. Так давайте же сорвем с улыбок мерзкие оковы. И хотя на коротке мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь

Надеюсь, друзья, что сегодня никто никого не ждет, но имея в виду, что все собрались вовремя и без опозданий, конечно же, в том числе и на вечеринку Ретро-ФМ, где я, Руслан Романов, всех вас и приветствую. Уникальный супермикс в эфире. До самой полуночи у нас жаркие танцы, так что присоединяйтесь, делайте громче и вместе с нами встречайте долгожданные выходные.

Тем мощное гитарное соло в интерпретации музыкантов группы «Смоки». Ведь, если вы не знали, в данном случае это не что иное, как кавер-версия. Оригинальная композиция принадлежит группе «Cutting Crew». 21.34 в столице. Продолжаем танцы.

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: уникальном миксе группа «Рок-острова» про то самое чувство, которое окрыляет и заставляет сердце биться чаще. Относиться к этому можно, конечно же, по-разному, но если уж с кем приключиться нечто подобное, то, так сказать, игнорировать это будет весьма и весьма непросто. То ли к счастью, а то ли к сожалению. 21:50 в Москве. Это вечеринка «Ретро FM». Всем здравствуйте.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

Максимально энергичное творчество от неутомимого Рики Мартина наилучшим образом вписывается в общую канву уникального микса на вечеринке Ретро-ФМ. Всем, кто присоединился, здравствуйте. 22:18. Точное столичное. Танцуем до полуночи.

0: Настоящие легенды диско, что называется, заведут любого своим творчеством шедевральным. Ну, тут, что опять-таки, как говорится, усидеть на месте точно не получится, когда звучат композиции из их репертуара. Бонни М на вечеринке Retro FM.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу о народном артисте России, музыканте и композиторе Дмитрии Маликове. Узнайте, как все начиналось и при чем тут группа «Плазма». Подробности завтра в час дня.
1: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет ясно, ветер восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 35 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: все краски лета здесь, в нашем неповторимом миксе. И выражены они особо ярко благодаря лучшей танцевальной музыке, конечно же, которая, кстати говоря, способна отразить любой оттенок и, как результат, еще и повлиять на наше с вами настроение. Группа «Фристайл» и Вадим Казаченко в продолжении вечеринки «Ретро-ФМ» в Москве 22:50. Всем пламенный привет!
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
2: и включай.

Ну а чтобы розовый вечер принес только самые позитивные эмоции, выберите свой формат музыкального или даже познавательного контента и наслаждайтесь досугом, исходя из собственных предпочтений. В новом приложении RetroFM вы найдете лучшую музыку, подкасты популярных шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение RetroFM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте RetroFM, где бы вы ни находились, в любой удобный для вас момент времени. И, кстати говоря, скачанные подкасты, если будут у вас таковые, можно слушать даже когда нет интернета, что иногда случается, как все мы знаем.

Да, друзья, это именно он, самый известный в мире музыкотерапевт и его уникальная методика. Доктор Албан на вечеринке Retro FM. После любого трека настроение и жизненный тонус улучшаются, а волнение и стресс уходят вовсе. Рекомендуется к прослушиванию в любое время дня или ночи, а лучше непосредственно на вечеринке Retro FM.

Невероятный голос, ярко выраженная харизма и вот эти сладострастные мотивы продолжают уникальный супермикс. До завершения вечеринки Ретро FM остается совсем немного времени. 23:50, время точное столичное. Я, Руслан Романов, на этом этапе сегодняшней встречи откланяюсь, друзья. Всем желаю прекрасного настроения и замечательных выходных. На старте субботы встречайте Дмитрия Майорова на Ретро FM. Обязательно услышимся. We'll be right back.

целью музыкально описать влюбленность, ту радостную легкость, сладкое, что ли, безумие от бабочек в животе, которые могут отвлекаться от адекватного формулирования мыслей, Рики и Повари очень даже справились. Мы же с вами справились с очередной рабочей неделей. Теперь законно отдыхаем, можем себе позволить. Всем, как минимум, отличная суббота. В самые ближайшие минуты, которые на Ретро-ФМ, уже услышимся с Татьяной Овсенко и Роксет. Они впереди. Меня зовут Дмитрий Майоров. Далее будем отдыхать вместе. Столица 20 минут первого.

Что там нужно готовить летом к зиме? Бонни Эмма решили напомнить нам про Сани. В целом, каламбурь пока каламбурится. Так, от этого лета 2026 осталось недель с небольшим. Маловато как-то. Не будем о грустном, а будем и далее ловить и слушать проверенные временем истории на Ретро-ФМ. С ним поблизости Пупо и Игорь Корнелюк. В столице 0 часов практически 36 минут.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

Из 99-го года с музыкальным приветом и пустынной розы на ретро-ФМ Sting. Говорят, на создание образа пустынной розы его отчасти вдохновил культовый фантастический роман «Дюна» Фрэнка Герберта. Не знаю, для чего вам эта информация, но пусть будет, как говорится. В столице 0 часов 49 минут на ретро-ФМ на подходе как минимум «Саваш».

0: Не стоим, не топчемся на месте. Час ночи уже в столице. На Ретро FM вот-вот услышим Игоря Иванова.
1: Во французской стороне на

0: Она леди, это понятно, а он должен быть кормильцем, добытчиком для всей семьи, заработком от 150 тысяч до 250 тысяч рублей в месяц. Такой доход большинство россиянок нынче считают комфортным для отношений. По крайней мере, половина россиянок считает, что мужчина должен от и до полностью, другим словом, обеспечивать семью. Ну, в принципе, ничего необычного. В столице час 19 на Ретро-ФМ тоже ничего необычного. Как всегда, проверенной временем истории для нас и с нами. Скоро услышим Белинду Карлайл и команду кино.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты.
2: В неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

Уже очень скоро счастливят нас своим вниманием и музыкальным присутствием на Retro FM коллективные ребята, девчата из Бананарамы, из Simply Red. За цвет нашего, что ли, выходного настроения дали будут отвечать именно они. Тема отличная, суббота в столице, час 34.

Все пути вели и довели нас до выходных. Есть, конечно, исключения у некоторых, но сами виноваты. Что еще сказать? Отдыхаем, пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM. Man at Work музыкально работает, трудится. Также впереди один из хитов Демиса Русоса. Такие музыкальные планы на ближайший. В столице час 49.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Через полторы недели Cherry Lady уже стукнет 41. Прям напрашивается слово «неожиданно». 2 сентября 1985 года Modern Talking выпустили эту историю, которая закрепила за дуэтом мировой успех после двух ранее выпущенных хитов. Первоначально, изначально Modern Talking громко заявили о себе и планку дали не снижали. Уровень, конечно. В столице 2 часа 20 минут на Ретро FM. Скоро услышим одни из хитов Жени Белоусова и Робби Уильямса. Не на подходе.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

Выходные с вами успешно запрыгнули. Теперь уже главное не растеряться. Точнее, не растерять выходного времени, не потратить его на такие сомнительные моменты. Действуем, придерживаемся, что ли, нынешних музыкальных установок Бонни М. Радостно, беззаботно, с друзьями, товарищами. Не уныло, главное, отдыхаем вместе. Столица 2 часа, практически 35 минут. На Ретро-ФМ уверенно верно приближаются Ля Буш и Михаил Боярский.

Everything. Все вместе отдыхаем. Ну или делаем все, что делается. Точно движемся вперед из песни на Retro FM. Песни из фильма «12 стульев». Ее услышим до финала этого часа. Как и один из хитов «Сиси Кич». Никуда не разбегайтесь.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.